Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Да, я требователен и тревожен. Тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности

0: kissfm.com. Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если в Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6-6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победила. Помимо Зверева, также

представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Рут. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM. Грязь.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арену Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: На часах 9:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В правящей коалиции Германии обострился спор вокруг реформы системы ухода. СДПГ угрожает заблокировать проект, если он останется, по словам главы фракции Матиаса Мирша, пакетом сокращений. Социал-демократы требуют, в частности, ограничить часть собственных расходов пациентов в домах престарелых суммой в 1500 евро. Министр здравоохранения Карстен Линнеман из ХДС считает, что это не решит главную проблему. В системе страхования по уходу ежегодно не хватает около 10 миллиардов евро. Переговоры между партнерами по коалиции будут продолжаться и сегодня. Уже в среду правительство планировало утвердить проект реформы. Представители страховых касс предупреждают, к концу года дефицит системы может достичь 4,5 миллиардов евро. В Германии начали действовать новые европейские правила против так называемого гринвошинга. Компании, которые рекламируют свои товары как экологичные или устойчивые, теперь должны подтверждать такие заявления. Покупатели также должны получать более точную информацию о сроке службы товаров и о возможностях их ремонта. Кроме того, использовать можно будет только знаки экологической сертификации, подтвержденные независимыми организациями или государством. Цель новых правил – защитить потребителей от рекламы, которая создает ложное впечатление об экологичности товара. Под запрет попадают и необоснованные заявления вроде «климатически нейтральный» или «экологически чистый». В Великобритании полиция расследует возможную подготовку теракта против авиабазы RAF Эйрфорд, которую используют американские ВВС. 5 мужчин задержали после сообщения о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в базе. В целях безопасности полиция эвакуировала жителей десятков домов, автомобили проверяли саперы. На базе Эйрфорд размещаются американские дальние бомбардировщики, задействованные в ударах по Ирану. Следствие проверяет возможную связь инцидента с Ираном, однако официально мотив подозреваемых пока не установлен. Литва и Польша разрабатывают совместный план эвакуации населения на случай серьезного кризиса или военной угрозы. Он должен предусматривать возможность вывоза части жителей Литвы, Латвии и Эстонии через польскую территорию. Одновременно в Литве проходят крупнейшие ежегодные учения национальной системы мобилизации. В них участвуют около 3000 представителей государственных структур и еще 1000 добровольцев. Отрабатывается оповещение населения, работа пунктов сбора, транспорт и эвакуация. Особое внимание уделяется Сувалковскому коридору, участку между Литвой и Польшей, который связывает страны Балтии с остальной территорией НАТО и Евросоюза. В Берлине прошел накануне 52-й марафон, одно из крупнейших спортивных событий города. На дистанцию в 42 километра вышли более 50 тысяч участников, а вдоль трассы за соревнованием наблюдали сотни тысяч зрителей. У мужчин победил эфиоп Гуэ Адола, у женщин первой финишировала его соотечественница Тикст Асефа. Она установила новый рекорд берлинской трассы. До последних километров Асефа претендовала даже на мировой рекорд, однако под конец дистанции ее замедлила травма. Большинство перекрытий после марафона уже сняты. Пока закрытой остается штрасса до Зипцента-Юне в Тиргартене. В Берлине установили необычный мировой рекорд. Хоры пели без перерыва 125 часов. Самый продолжительный хоровой концерт в мире организовали в честь 125-летия Берлинского хорового союза. С понедельника по субботу на сцене музыкального театра «Ацте Вединге» сменяли друг друга более 200 хоров из Германии и еще 6 стран. За рекордом следила специальная судья, которая после завершения концерта официально подтвердила достижение. В марафоне участвовали известные берлинские коллективы, в том числе камерный хор «Риас».
2: В
1: понедельник в Берлине будет преимущественно солнечно и сухо. Временами возможна небольшая облачность. Воздух прогреется примерно до 25 градусов по Цельсию. Ветер будет слабым южным.
2: На дорогах.
1: Сегодня утром в центре Берлина еще сохранятся отдельные перекрытия после марафона, прежде всего в районе Бранденбургских ворот и штрассе Де Зипцентеюни. Кроме того, из-за дорожных работ возможны затруднения на автобане А100 и Отто Зурале в Шарлоттенбурге. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне, мы следим за развитием событий и желаем вам удачи на дороге. До свидания.
3: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Пай.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

«Девушки Берлина». Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. «iMoms» приглашает на «Purple Brunch». Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 «Аппа Гриль энд Бар» в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Спортивные события.
2: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Казахстана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если в Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6, 6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победила. Помимо Зверева, также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Руд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: Идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: На часах 10:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В правящей коалиции Германии обострился спор вокруг реформы системы ухода. СДПГ угрожает заблокировать проект, если он останется, по словам главы фракции Матиаса Мирша, пакетом сокращений. Социал-демократы требуют, в частности, ограничить часть собственных расходов пациентов в домах престарелых суммой в 1500 евро. Министр здравоохранения Карстен Линнеман из ХДС считает, что это не решит главную проблему. В системе страхования по уходу ежегодно не хватает около 10 миллиардов евро. Переговоры между партнерами по коалиции будут продолжаться и сегодня. Уже в среду правительство планировало утвердить проект реформы. Представители страховых касс предупреждают, к концу года дефицит системы может достичь 4,5 миллиардов евро. В Германии начали действовать новые европейские правила против так называемого гринвошинга. Компании, которые рекламируют свои товары как экологичные или устойчивые, теперь должны подтверждать такие заявления. Покупатели также должны получать более точную информацию о сроке службы товаров и о возможностях их ремонта. Кроме того, использовать можно будет только знаки экологической сертификации, подтвержденные независимыми организациями или государством. Цель новых правил – защитить потребителей от рекламы, которая создает ложное впечатление об экологичности товара. Под запрет попадают и необоснованные заявления вроде «климатически нейтральный» или «экологически чистый». В Великобритании полиция расследует возможную подготовку теракта против авиабазы RAF Эйрфорд, которую используют американские ВВС. 5 мужчин задержали после сообщения о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в базе. В целях безопасности полиция эвакуировала жителей десятков домов, автомобили проверяли саперы. На базе Эйрфорд размещаются американские дальние бомбардировщики, задействованные в ударах по Ирану. Следствие проверяет возможную связь инцидента с Ираном, однако официально мотив подозреваемых пока не установлен. Литва и Польша разрабатывают совместный план эвакуации населения на случай серьезного кризиса или военной угрозы. Он должен предусматривать возможность вывоза части жителей Литвы, Латвии и Эстонии через польскую территорию. Одновременно в Литве проходят крупнейшие ежегодные учения национальной системы мобилизации. В них участвуют около 3000 представителей государственных структур и еще 1000 добровольцев. Отрабатывается оповещение населения, работа пунктов сбора, транспорт и эвакуация. Особое внимание уделяется Сувалковскому коридору, участку между Литвой и Польшей, который связывает страны Балтии с остальной территорией НАТО и Евросоюза. В Берлине прошел накануне 52-й марафон, одно из крупнейших спортивных событий города. На дистанцию в 42 километра вышли более 50 тысяч участников, а вдоль трассы за соревнованием наблюдали сотни тысяч зрителей. У мужчин победил эфиоп Гуэ Адола, у женщин первой финишировала его соотечественница Тикст Асефа. Она установила новый рекорд берлинской трассы. До последних километров Асефа претендовала даже на мировой рекорд, однако под конец дистанции ее замедлила травма. Большинство перекрытий после марафона уже сняты. Пока закрытой остается штрасса до Зипцента-Юни в Тиргартене. В Берлине установили необычный мировой рекорд. Хоры пели без перерыва 125 часов. Самый продолжительный хоровой концерт в мире организовали в честь 125-летия Берлинского хорового союза. С понедельника по субботу на сцене музыкального театра «Ацте Вединге» сменяли друг друга более 200 хоров из Германии и еще 6 стран. За рекордом следила специальная судья, которая после завершения концерта официально подтвердила достижение. В марафоне участвовали известные берлинские коллективы, в том числе камерный хор «Риас». Берлине будет преимущественно солнечно и сухо. Временами возможна небольшая облачность. Воздух прогреется примерно до 25 градусов по Цельсию. Ветер будет слабым южным.
2: На дорогах.
1: Сегодня утром в центре Берлина еще сохранятся отдельные перекрытия после марафона, прежде всего в районе Бранденбургских ворот и штрассе де Зигцентеюни. Кроме того, из-за дорожных работ возможны затруднения на автобане А100 и Отто-Зурале в Шарлоттенбурге. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне, мы следим за развитием событий и желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

проданы билеты, на спектакль нет мест. Снегом замело любимый теплый подъезд. Кто-то хочет помочь, кто-то высказать мнение. Но как

0: На часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Германии банки готовятся к борьбе за клиентов в новой системе частных пенсионных накоплений. Deutsche Bank объявил, что предложит несколько вариантов так называемого «Altersvorsorge Depot» от недорогого цифрового счета до продуктов с консультациями и страхованием. Новая система заработает с января 2027 года. В отличие от классической «Ристоренте», деньги можно будет инвестировать в фонды и другие ценные бумаги. Государство будет доплачивать к собственным взносам вкладчиков. Базовая субсидия сможет достигать 540 евро в год. Для семей предусмотрены дополнительные выплаты на детей. Новая модель должна сделать частные пенсионные накопления более привлекательными и дать гражданам больше свободы при выборе инвестиций. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст считает, что дальнейший рост поддержки АДГ можно остановить. Политик ХДС заявил, что традиционным партиям необходимо вернуть доверие избирателей. По словам Вюста, многие люди голосуют за партии на политических флангах, поскольку больше не верят, что центристские силы способны решить их проблемы. Среди ключевых тем он назвал высокие цены на энергию и миграционную политику. Сегодня Вюст отправился с экономической делегацией в трехдневную поездку в Турцию. Один из поводов – 65-летие соглашения о привлечении турецких рабочих в Германию. В Брюсселе завтра пройдет саммит Евроньюз по путешествиям и туризму. Политики и представители отрасли обсудят, как меняется европейский туризм на фоне геополитических конфликтов, экстремальной погоды и растущего числа путешественников. Одной из главных тем станет овертуризм – чрезмерная нагрузка на популярные города и курорты. Эксперты обсудят, как перенаправить часть туристов в менее известные регионы и одновременно сделать путешествия более экологичными. Несмотря на кризисы, спрос на поездки остается высоким. Летом Европа зафиксировала рекордный авиапоток. В июле и августе выполнялось в среднем почти 36 тысяч рейсов в день. Американские военные полностью покинули Ирак. Об этом сообщил представитель иракского правительства. По его словам, из страны выведены все боевые подразделения США и силы материально-технической поддержки. Официального подтверждения из Вашингтона пока нет. США и Ирак договорились о выводе войск еще 2 года назад. В последние годы в стране находились около 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей была борьба с террористической организацией «Исламское государство». В Берлине разгорелся скандал после заявления молодежной организации левой партии. Linksjugend Zolid назвала берлинскую полицию преступным кланом, обвинив ее в притеснении участников пятничной демонстрации против воинской обязанности. Сенатор по внутренним делам Ириш Прангер потребовала извинений перед полицейскими. Резко раскритиковал высказывание и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер. По данным полиции, в акции участвовали около 3500 человек, 16 участников были временно задержаны. Полиция зафиксировала 11 предполагаемых правонарушений. В Бранденбурге выступили против расширения запрета на ночные полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург. Министр транспорта Роберт Крумбах заявил, что сейчас не видит оснований менять действующие правила. Берлинская левая партия предлагает полностью запретить полеты с 10 вечера до 6 утра. Сейчас регулярные рейсы не выполняются с полуночи до 5 утра, а с 10 вечера разрешены только более тихие самолеты. Крумбах отметил, что обсуждать изменения правил имело бы смысл, если бы аэропорт приблизился к пределу своей пропускной способности. По его словам, сейчас этого не происходит. Для отдельных задержавшихся рейсов по-прежнему возможны исключения. Сегодня в Берлине будет преимущественно солнечно и сухо. Синоптики осадков не обещают. Днем воздух прогреется до 25 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в сторону Трептова закрыт въезд Зименсдам из-за высокой транспортной нагрузки. Кроме того, у развязки Драйфунктурм перекрыт въезд с Халензейштрассе. Там продолжается ремонт дорожного покрытия. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких. Хорошего дня и до встречи в эфире.
2: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6, 6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победила и помимо Зверева также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Руд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

6,5, 6 четвертью.

получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

часах 12:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии банки готовятся к борьбе за клиентов в новой системе частных пенсионных накоплений. Deutsche Bank объявил, что предложит несколько вариантов так называемого «Altersvorsorge Depot» от недорогого цифрового счета до продуктов с консультациями и страхованием. Новая система заработает с января 2027 года. В отличие от классической «Ристоренте», деньги можно будет инвестировать в фонды и другие ценные бумаги. Государство будет доплачивать к собственным взносам вкладчиков. Базовая субсидия сможет достигать 540 евро в год. Для семей предусмотрены дополнительные выплаты на детей. Новая модель должна сделать частные пенсионные накопления более привлекательными и дать гражданам больше свободы при выборе инвестиций. Премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Хендрик Вюст считает, что дальнейший рост поддержки АДГ можно остановить. Политик ХДС заявил, что традиционным партиям необходимо вернуть доверие избирателей. По словам Вюста, многие люди голосуют за партии на политических флангах, поскольку больше не верят, что центристские силы способны решить их проблемы. Среди ключевых тем он назвал высокие цены на энергию и миграционную политику. Сегодня Вюст отправился с экономической делегацией в трехдневную поездку в Турцию. Один из поводов – 65-летие соглашения о привлечении турецких рабочих в Германию. В Брюсселе завтра пройдет саммит Евроньюз по путешествиям и туризму. Политики и представители отрасли обсудят, как меняется европейский туризм на фоне геополитических конфликтов, экстремальной погоды и растущего числа путешественников. Одной из главных тем станет овертуризм – чрезмерная нагрузка на популярные города и курорты. Эксперты обсудят, как перенаправить часть туристов в менее известные регионы и одновременно сделать путешествия более экологичными. Несмотря на кризисы, спрос на поездки остается высоким. Летом Европа зафиксировала рекордный авиапоток. В июле и августе выполнялось в среднем почти 36 тысяч рейсов в день. Американские военные полностью покинули Ирак. Об этом сообщил представитель иракского правительства. По его словам, из страны выведены все боевые подразделения США и силы материально-технической поддержки. Официального подтверждения из Вашингтона пока нет. США и Ирак договорились о выводе войск еще 2 года назад. В последние годы в стране находились около 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей была борьба с террористической организацией «Исламское государство». В Берлине разгорелся скандал после заявления молодежной организации левой партии. Linksjugend Zolid назвала берлинскую полицию преступным кланом, обвинив ее в притеснении участников пятничной демонстрации против воинской обязанности. Сенатор по внутренним делам Ириш Прангер потребовала извинений перед полицейскими. Резко раскритиковал высказывание и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер. По данным полиции, в акции участвовали около 3500 человек, 16 участников были временно задержаны. Полиция зафиксировала 11 предполагаемых правонарушений. В Бранденбурге выступили против расширения запрета на ночные полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург. Министр транспорта Роберт Крумбах заявил, что сейчас не видит оснований менять действующие правила. Берлинская левая партия предлагает полностью запретить полеты с 10 вечера до 6 утра. Сейчас регулярные рейсы не выполняются с полуночи до 5 утра, а с 10 вечера разрешены только более тихие самолеты. Крумбах

0: оставшихся рейсов по-прежнему возможны исключения. Сегодня в Берлине будет преимущественно солнечно и сухо. Синоптики осадков не обещают. Днем воздух прогреется до 25 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в сторону Трептова закрыт въезд Зименсдам из-за высокой транспортной нагрузки. Кроме того, у развязки Драйфунктурм перекрыт въезд с Халлензейштрассе. Там продолжается ремонт дорожного покрытия. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких. Хорошего дня и до встречи в эфире.
2: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

карта «Еврасчет» при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: часах 13:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Федеральный конституционный суд Германии сегодня отмечает 75-летие. Он начал работу 28 сентября 1951 года в Карлсруэ и за это время стал одним из ключевых государственных институтов страны. Суд следит за соблюдением основного закона, рассматривает споры между органами власти и конституционные жалобы граждан. Его решения могут отменять законы, если они противоречат Конституции. Юбилей отмечают сегодня в Карлсруэ торжественной церемонии с участием представителей высших органов государственной власти. В Германии рекордно выросло количество стартапов стоимостью не менее миллиарда евро. По данным нового German Startup Monitor, сейчас таких компаний уже 39. Только с начала года к ним добавились 10 новых, больше всего с 2021 года. Главными двигателями роста стали искусственный интеллект и оборонные технологии. За 9 месяцев немецкие стартапы привлекли около 8 миллиардов евро инвестиций, уже больше, чем за весь прошлый год. При этом искусственный интеллект сегодня лежит в основе продукта более чем половины опрошенных стартапов. Особенно активно инвесторы вкладывают деньги в компании, которые разрабатывают программное обеспечение, системы автоматизации и технологии безопасности. В Швейцарии большинство граждан выступило против ужесточения принципа нейтралитета. На воскресном референдуме инициативу отвергли 70% участников голосования, причем она не получила большинства ни в одном кантоне. Авторы инициативы предлагали закрепить в Конституции постоянный вооруженный нейтралитет и существенно ограничить возможность Швейцарии присоединяться к международным санкциям, если их не одобрил Совет Безопасности ООН. Инициативу поддерживала Швейцарская народная партия, тогда как правительство и парламент рекомендовали ее отклонить. Таким образом, действующий подход к швейцарскому нейтралитету менять не будут. В Мадриде продолжаются массовые протесты из-за жилищного кризиса. Десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя доступного жилья, ограничения роста аренды и усиления защиты квартиросъемщиков. Несколько сотен протестующих разбили палаточный лагерь на центральной площади Пуэрто-дель-Соль. Поводом стало выселение 87-летней женщины из квартиры, где она прожила около 70 лет. Ее история вызвала широкий общественный резонанс. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство готовит новый пакет мер. Уже во вторник Совет министров намерен рассмотреть декрет, который должен усилить защиту жильцов от выселений. В Берлине обсуждают вопрос охраны возможной новой главы правительства Элиф Эральп. Если представительница левой партии станет правящим бургомистром, земельное ведомство уголовной полиции проведет оценку угроз и определит необходимые меры безопасности. В полиции подчеркивают, личные или политические взгляды сотрудников не могут быть основанием для отказа от охраны политика. Дискуссия возникла на фоне недавней резкой критики полиции со стороны молодежной организации левой партии и споров вокруг контактов отдельных представителей партии. Сейчас кандидатура Эральп действительно рассматривается в контексте формирования нового правительства. В Берлине разгорается спор вокруг новых камер с искусственным интеллектом. Полиция уже настраивает систему на Котбусе Тор, позднее ее планируют использовать у Варшаур-Брюке на Александерплац и в районе Герлицер-парка. Искусственный интеллект должен автоматически распознавать драки, падения и другие потенциально опасные ситуации и подавать сигнал полицейским. Критики проекта опасаются слишком широкого использования персональных данных при обучении системы. Левая партия «Зеленые» оспаривают соответствующие положения закона в Конституционном суде Берлина. Полиция, в свою очередь, подчеркивает, что распознавания лиц не будет, а решение о вмешательстве всегда принимает человек. Записи во время рабочего режима системы могут храниться до 28 дней. Сегодня в Берлине, как обещают нам синоптики, сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Осадков не ожидается днем. Температура поднимется максимум до 25 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в направлении Трептова серьезная пробка между Якоб-Кайзер-Плац и Векс-Штрассе. Водителям нужно рассчитывать примерно на полчаса дополнительного времени. Между Хоенцоллерндам и Векс-Штрассе задержка составляет еще около 10 минут. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: часах 14:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Федеральный конституционный суд Германии сегодня отмечает 75-летие. Он начал работу 28 сентября 1951 года в Карлсруе и за это время стал одним из ключевых государственных институтов страны. Суд следит за соблюдением основного закона, рассматривает споры между органами власти и конституционные жалобы граждан. Его решения могут отменять законы, если они противоречат Конституции. Юбилей отмечают сегодня в Карлсруе торжественной церемонии с участием представителей высших органов государственной власти. В Германии рекордно выросло количество стартапов стоимостью не менее миллиарда евро. По данным нового German Startup Monitor, сейчас таких компаний уже 39. Только с начала года к ним добавились 10 новых, больше всего с 2021 года. Главными двигателями роста стали искусственный интеллект и оборонные технологии. За 9 месяцев немецкие стартапы привлекли около 8 миллиардов евро инвестиций, уже больше, чем за весь прошлый год. При этом искусственный интеллект сегодня лежит в основе продукта более чем половины опрошенных стартапов. Особенно активно инвесторы вкладывают деньги в компании, которые разрабатывают программное обеспечение, системы автоматизации и технологии безопасности. В Швейцарии большинство граждан выступило против ужесточения принципа нейтралитета. На воскресном референдуме инициативу отвергли 70% участников голосования, причем она не получила большинства ни в одном кантоне. Авторы инициативы предлагали закрепить в Конституции постоянный вооруженный нейтралитет и существенно ограничить возможность Швейцарии присоединяться к международным санкциям, если их не одобрил Совет Безопасности ООН. Инициативу поддерживала швейцарская Народная партия, тогда как правительство и парламент рекомендовали ее отклонить. Таким образом, действующий подход к швейцарскому нейтралитету менять не будут. В Мадриде продолжаются массовые протесты из-за жилищного кризиса. Десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя доступного жилья, ограничения роста аренды и усиления защиты квартиросъемщиков. Несколько сотен протестующих разбили палаточный лагерь на центральной площади Пуэрто-дель-Соль. Поводом стало выселение 87-летней женщины из квартиры, где она прожила около 70 лет. Ее история вызвала широкий общественный резонанс. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство готовит новый пакет мер. Уже во вторник Совет министров намерен рассмотреть декрет, который должен усилить защиту жильцов от выселений. В Берлине обсуждают вопрос охраны возможной новой главы правительства Элиф Эральп. Если представительница левой партии станет правящим бургомистром, земельное ведомство уголовной полиции проведет оценку угроз и определит необходимые меры безопасности. В полиции подчеркивают, личные или политические взгляды сотрудников не могут быть основанием для отказа от охраны политика. Дискуссия возникла на фоне недавней резкой критики полиции со стороны молодежной организации левой партии и споров вокруг контактов отдельных представителей партии. Сейчас кандидатура Эрель действительно рассматривается в контексте формирования нового правительства. В Берлине разгорается спор вокруг новых камер с искусственным интеллектом. Полиция уже настраивает систему на Котбусе Тор, позднее ее планируют использовать у Варшаур-Брюке на Александр-Плац и в районе Герлицер-Парка. Искусственный интеллект должен автоматически распознавать драки, падения и другие потенциально опасные ситуации и подавать сигнал полицейским. Критики проекта опасаются слишком широкого использования персональных данных при обучении системы. Левая партия «Зеленые» оспаривает соответствующие положения закона в Конституционном суде Берлина. Полиция, в свою очередь, подчеркивает, что распознавания лиц не будет, а решение о вмешательстве всегда принимает человек. Записи во время рабочего режима системы могут храниться до 28 дней. Сегодня в Берлине, как обещают нам синоптики, сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Осадков не ожидается днем. Температура поднимется максимум до 25 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в направлении Трептова серьезная пробка между Якоб-Кайзер-Плац и Векс-Штрассе. Водителям нужно рассчитывать примерно на полчаса дополнительного времени. Между Хоенцоллерндам и Векс-Штрассе задержка составляет еще около 10 минут. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: На часах 15.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В земельном суде Потсдама сегодня начинается процесс по делу крупной нарколаборатории, обнаруженной около года назад в Науне. Перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в производстве и продаже синтетических наркотиков в составе группы. Во время обыска следователи обнаружили около 100 килограммов готовых наркотиков, большое количество химикатов и более 200 тысяч евро наличными. Масштабы лаборатории были настолько велики, что полиции потребовалось несколько дней, чтобы полностью ее ликвидировать. Самолет «Люфтганза», следовавший из Франкфурта в Лиссабон, был вынужден изменить маршрут из-за загоревшегося пауэрбанка одного из пассажиров. Устройство вспыхнуло прямо на сиденье. Экипаж быстро поместил пауэрбанк в специальный защитный контейнер. Несмотря на это, капитан из соображений безопасности решил совершить незапланированную посадку во французском Лионе. По данным «Люфтганза», ситуация на борту была взята под контроль, пострадавших не было. После посадки пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в Лиссабон. Причины возгорания аккумулятора выясняются. В Европе с весны зафиксировано более 1500 случаев заражения вирусом Западного Нила внутри стран, то есть не во время зарубежных поездок. Больше всего случаев выявлено в Италии, почти 700. Далее следуют Греция, Испания и Франция. В Германии пока подтверждены 4 случая, в том числе в Берлине и Лейпциге. Вирус передается человеку через укус комаров. Примерно у каждого пятого инфицированного появляются симптомы, похожие на грипп, а тяжелое течение наблюдается примерно у одного из 100 заразившихся. Специалисты связывают распространение вируса в Европе, в том числе с расширением ареала комаров-переносчиков. В Таиланде продолжаются масштабные наводнения. Стихия затронула уже более 40 провинций, включая Бангкок. Погибли по меньшей мере 8 человек. Последствия наводнений затронули более 500 000 домов. В столице почти 6 тысяч человек размещены в специальных центрах, а более 80 тысяч жителей затопленных районов пока не могут покинуть свои дома. В отдельных районах Бангкока вода поднялась по пояс. На востоке страны власти объявили новую эвакуацию из-за переполнения 2 водохранилищ. Предварительный экономический ущерб оценивается более чем в 320 миллионов долларов и может еще увеличиваться. В Берлинском земельном суде начинается процесс против 9 предполагаемых организаторов нелегальной миграции. По версии прокуратуры, они помогали гражданам Вьетнама незаконно получать вид на жительство в Германии. Речь идет о 16 эпизодах. Обвиняемые якобы организовывали фиктивные браки и признание отцовства. За свои услуги они, по данным следствия, брали от 2 до 35 тысяч евро. Всего группа могла получить около 150 тысяч евро. На судебный процесс отведено 7 дней. В среду возле Потсдама уничтожат боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в лесу у Гросглиники. Эвакуация затронет около 850 человек, жителей Бранденбурга и в берлинском районе Гатов. До половины 10 утра жители должны покинуть 1,5-километровую зону безопасности. В нее попадает и федеральная трасса Б-2, которую перекроют и организуют объезд. Часть найденных боеприпасов уже вывезли, однако остальные перевозить слишком опасно. Среди находок бомбы, артиллерийские снаряды и ручные гранаты. Их будут уничтожать на месте в 4 этапа. До конца дня в Берлине будет сегодня сухо, но облаков станет больше. Температура поднимется до 25 градусов тепла максимум. К вечеру станет немного прохладнее. Осадков не ожидается.
2: На дорогах.
1: На столичных дорогах сегодня основные ограничения связаны с ремонтами. На Отто-Зур-Алее в Шарлоттенбурге движение сокращено до одной полосы в каждую сторону. На сотке между Инсбрукер-Плац и Албонин-Штрассе продолжаются работы. Часть съездов остается закрытой. После марафона по-прежнему закрыта часть штрассе до 17 июня. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких. До свидания.
0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

океане мне не проснуться, в пучине сгнил корабль мой, я умер, милая, окончен бой. Не жди меня.

0: На часах 16:00 в эфире на радио «Голос Берлина». Время информационного выпуска новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Самолет «Люфтганза», следовавший из Франкфурта в Лиссабон, был вынужден изменить маршрут из-за загоревшегося пауэрбанка одного из пассажиров. Устройство вспыхнуло прямо на сиденье. Экипаж быстро поместил пауэрбанк в специальный защитный контейнер. Несмотря на это, капитан из соображений безопасности решил совершить незапланированную посадку во французском Лионе. По данным «Люфтганза», ситуация на борту была взята под контроль, пострадавших не было. После посадки пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в Лиссабон. Причины возгорания аккумулятора выясняются. В земельном суде Потсдама сегодня начинается процесс по делу крупной нарколаборатории, обнаруженной около года назад в Науне. Перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в производстве и продаже синтетических наркотиков в составе группы. Во время обыска следователи обнаружили около 100 килограммов готовых наркотиков, большое количество химикатов и более 200 тысяч евро наличными. Масштабы лаборатории были настолько велики, что полиции потребовалось несколько дней, чтобы полностью ее ликвидировать. В Европе с весны зафиксировано более 1500 случаев заражения вирусом Западного Нила внутри стран, то есть не во время зарубежных поездок. Больше всего случаев выявлено в Италии, почти 700. Далее следуют Греция, Испания и Франция. В Германии пока подтверждены 4 случая, в том числе в Берлине и Лейпциге. Вирус передается человеку через укус комаров. Примерно у каждого пятого инфицированного появляются симптомы, похожие на грипп, а тяжелое течение наблюдается примерно у 1 из 100 заразившихся. Специалисты связывают распространение вируса в Европе, в том числе с расширением ареала комаров-переносчиков. В Таиланде продолжаются масштабные наводнения. Стихия затронула уже более 40 провинций, включая Бангкок. Погибли по меньшей мере 8 человек. Последствия наводнений затронули более 500 000 домов. В столице почти 6 тысяч человек размещены в специальных центрах, а более 80 тысяч жителей затопленных районов пока не могут покинуть свои дома. В отдельных районах Бангкока вода поднялась по пояс. На востоке страны власти объявили новую эвакуацию из-за переполнения 2 водохранилищ. Предварительный экономический ущерб оценивается более чем в 320 миллионов долларов и может еще увеличиваться. В Берлинском земельном суде начинается процесс против 9 предполагаемых организаторов нелегальной миграции. По версии прокуратуры, они помогали гражданам Вьетнама незаконно получать вид на жительство в Германии. Речь идет о 16 эпизодах. Обвиняемые якобы организовывали фиктивные браки и признание отцовства. За свои услуги они, по данным следствия, брали от 2 до 35 тысяч евро. Всего группа могла получить около 150 тысяч евро. На судебный процесс отведено 7 дней. В среду возле Потсдама уничтожат боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в лесу у Гросглиники. Эвакуация затронет около 850 человек, жителей Бранденбурга и в берлинском районе Гатов. До 9:30 утра жители должны покинуть 1,5-километровую зону безопасности. В нее попадает и федеральная трасса Б-2, которую перекроют и организуют объезд. Часть найденных боеприпасов уже вывезли, однако остальные перевозить слишком опасно. Среди находок бомбы, артиллерийские снаряды и ручные гранаты. Их будут уничтожать на месте в 4 этапа. До конца дня в Берлине будет сегодня сухо, но облаков станет больше. Температура поднимется до 25 градусов тепла максимум. К вечеру станет немного прохладнее. Осадков не ожидается. На столичных дорогах сегодня основные ограничения связаны с ремонтами. На Отто-Зур-Аллее в Шарлоттенбурге движение сокращено до 1 полосы в каждую сторону. На сотке между Инсбрукер-Плац и Албонен-Штрассе продолжаются работы. Часть съездов остается закрытой. После марафона по-прежнему закрыта часть штрассе Дезипцентеюни. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких. До свидания.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: На часах 17:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Европе с весны зафиксировано более 1500 случаев заражения вирусом Западного Нила внутри стран, то есть не во время зарубежных поездок. Больше всего случаев выявлено в Италии, почти 700. Далее следуют Греция, Испания и Франция. В Германии пока подтверждены 4 случая, в том числе в Берлине и Лейпциге. Вирус передается человеку через укус комаров. Примерно у каждого пятого инфицированного появляются симптомы, похожие на грипп, а тяжелое течение наблюдается примерно у 1 из 100 заразившихся. Специалисты связывают распространение вируса в Европе, в том числе с расширением ареала комаров-переносчиков. Самолет «Люфтганза», следовавший из Франкфурта в Лиссабон, был вынужден изменить маршрут из-за загоревшегося пауэрбанка одного из пассажиров. Устройство вспыхнуло прямо на сиденье. Экипаж быстро поместил пауэрбанк в специальный защитный контейнер. Несмотря на это, капитан из соображений безопасности решил совершить незапланированную посадку во французском Лионе. По данным «Люфтганза», ситуация на борту была взята под контроль, пострадавших не было. После посадки пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в Лиссабон. Причины возгорания аккумулятора выясняются. В земельном суде Потсдама сегодня начинается процесс по делу крупной нарколаборатории, обнаруженной около года назад в Науне. Перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в производстве и продаже синтетических наркотиков в составе группы. Во время обыска следователи обнаружили около 100 килограммов готовых наркотиков, большое количество химикатов и более 200 тысяч евро наличными. Масштабы лаборатории были настолько велики, что полиции потребовалось несколько дней, чтобы полностью ее ликвидировать. В Таиланде продолжаются масштабные наводнения. Стихия затронула уже более 40 провинций, включая Бангкок. Погибли по меньшей мере 8 человек. Последствия наводнений затронули более 500 000 домов. В столице почти 6 тысяч человек размещены в специальных центрах, а более 80 тысяч жителей затопленных районов пока не могут покинуть свои дома. В отдельных районах Бангкока вода поднялась по пояс. На востоке страны власти объявили новую эвакуацию из-за переполнения 2 водохранилищ. Предварительный экономический ущерб оценивается более чем в 320 миллионов долларов и может еще увеличиваться. В Берлинском земельном суде начинается процесс против 9 предполагаемых организаторов нелегальной миграции. По версии прокуратуры, они помогали гражданам Вьетнама незаконно получать вид на жительство в Германии. Речь идет о 16 эпизодах. Обвиняемые якобы организовывали фиктивные браки и признание отцовства. За свои услуги они, по данным следствия, брали от 2 до 35 тысяч евро. Всего группа могла получить около 150 тысяч евро. На судебный процесс отведено 7 дней. В среду возле Потсдама уничтожат боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в лесу у Гросглиники. Эвакуация затронет около 850 человек, жителей Бранденбурга и в берлинском районе Гатов. До 9:30 утра жители должны покинуть 1,5-километровую зону безопасности. В нее попадает и федеральная трасса Б-2, которую перекроют и организуют объезд. Часть найденных боеприпасов уже вывезли, однако остальные перевозить слишком опасно. Среди находок бомбы, артиллерийские снаряды и ручные гранаты. Их будут уничтожать на месте в 4 этапа. До конца дня в Берлине будет сегодня сухо, но облаков станет больше. Температура поднимется до 25 градусов тепла максимум. К вечеру станет немного прохладнее. Осадков не ожидается.
2: На дорогах.
1: На столичных дорогах сегодня основные ограничения связаны с ремонтами. На Отто-Зур-Аллее в Шарлоттенбурге движение сокращено до 1 полосы в каждую сторону. На сотке между Инсбрукер-Плац и Албонен-Штрассе продолжаются работы. Часть съездов остается закрытой. После марафона по-прежнему закрыта часть штрассе Дезипцентеюни. На этом у нас пока все. Пусть понедельник пройдет легко, а новая неделя начнется с хороших новостей. Берегите себя и своих близких. До свидания.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill & Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Ты же могла уйти, сколько...

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир. «Облака над Берлином» с Ольгой Романовой.
1: Всем привет! И вы в облаках. В облаках над Берлином, они бывают разные. А наши такие, не могу сказать, что белые, пушистые. Совсем наоборот. Это программа о криминальном мире Берлина, Германии и Европы. А меня зовут Ольга Романова, и я работаю в «Руси сидящей», «My Russian Rights» и на «Breakfast Show». Итак, ну, конечно, конечно, я начну с грандиозного берлинского скандала. После выборного скандала явление на поствыборном собрании «Ди Линке», ну, собственно, главы одного из самых могущественных мафиозных кланов Берлина. Исса Рема на открытой послевыборной вечеринке «Ди Линке» в Нойкёльне стал гостем, как потом выяснилось, ну, по крайней мере, было сказано, незваным, но, судя по всему, нет. Но его сын Ремо Фирас опубликовал переписку с депутатом Бундестага от «Ди Линке» Фиратом Качеком. И выяснилось, что контакт с семьей, мафиозной семьей Рема не исчерпывается случайной фотографии на вечеринке. И дело, конечно, не вечеринки, дело в политике. А дело во влиянии мафии на политиков. Качак подтвердил переписку, назвав продолжение контакта ошибкой, извинился и приостановил часть парламентских функций, судя по всему, вообще навсегда. А параллельно возник второй сюжет. На той же вечеринке присутствовал не только глава мафиозного клана, но и некто Ибрагим Ибрагим. Немецкие медиа и полиция связывают его с Народным фронтом освобождения Палестины, террористической организацией, запрещенной в Германии. Ну и все это произошло в тот момент, когда победившая на берлинских выборах «Ди Линке» пытается договориться с СПД и Грюне на возможном сотрудничестве. Давайте так, политический контекст. Скандал возник в самый чувствительный момент. Ну, вы знаете, что 20 сентября «Ди Линке» заняли первое место на выборах в Палату депутатов Берлина. Поэтому события ночи после голосования имеют значение не только как репутационный эпизод. И они возникли в момент, когда «Ди Линке» должна доказать потенциальным партнерам, а без партнерства им не обойтись, что способна не просто выиграть протестное городское голосование, но и нести ответственность за полицию, еще раз глава мафии и террорист, внутреннюю безопасность, борьбу с организованной преступностью и защиту еврейской жизни. Именно эти две темы, собственно, организованная преступность и отношение к Израилю, к антисемитизму, неожиданно сошлись именно в этом одном сюжете. Итак, Исса Рема. В немецких сводках его называют ведущей фигурой большой семьи Рема, члены которого связываются с клановой преступностью. Семья Рема очень давно находится в центре большой немецкой дискуссии об организованной преступности. С членами семьи связывались громкие дела, включая кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского Боде-музея в 2017 году и ограбление музея в Дрездене в 2019 году. И сам по себе термин «мафия», собственно, остается предметом политического спора. Критики считают, что он способен превращать и фамилию, и происхождение в основание для коллективного подозрения. Ну, согласимся, что это очень левая точка зрения. Сама «Ди Линке» заявила, что Исса Рема не был приглашен, а явился без спроса. И организация объяснила, что мероприятие было открытым, персональной проверки всех пришедших не проводилось, и Рема не значился в списках приглашенных, а после того, как его узнали, кто бы не узнал Рема, его попросили уйти. Собственно, кандидат Делинки на пост правящего бургомистра Элиф Эраль публично сказала, что партия не имеет отношения к организованной преступности и борется с ней. Но что-то надо было объяснить. Ну, а сам Рэма придал своему присутствию вполне себе политическое содержание. И он сказал Берлинер Моргенпост, что очень рад результату Делинки, который он очень сильно поддерживает. И он сам впервые чувствует поддержку со стороны немецкой партии. Ну, вот эта фраза оказалась для партии особенно неудобной. Даже если никакой институциональной связи между партией и кланом Рэма не существовало, то публичное заявление главы клана мафии создало картинку политической близости. Если бы история бы закончилась бы только появлением Рэма на открытой вечеринке, но нет. Сын Рэма, собственно, Фирас Рэма, опубликовал в Инстаграм скриншот переписки с депутатом Бундестага от Делинки Фиратом Качаком, который избран от Нойкёльна. Они обращаются друг к другу словом «брудер». Качак передает уважительный привет отцу Фираса, собственно, и сын Рэма, и просит распространить видео своей парламентской речи. Собственно, сын Иссы Фирас спроводил публикацию собственной декларации о совместности. «Мы победители, мы одна команда, мы вместе боремся за наши цели». Но именно эта публикация, конечно, и изменила характер скандала. И речь шла уже вроде как не о случайном доступе одного человека на открытую вечеринку, да, а о коммуникации политика с членом семьи Рэма. И, судя по всему, коммуникации плотной. Брудер. Ну, Качак подтвердил сам факт переписки и объяснил, что вообще не знал, с кем переписывался и кому передавал приветики. Нет, не знал. После того, как личность, собственно, Фираса Рэма стала ему известна, Качак все же продолжил с ним коммуникацию и отправил ему видео своей речи. И это депутат признал ошибкой. Ну, а самая неудобная деталь, собственно, это самая речь. Это самая речь Качака. О чем она была? Он говорил в Бундестаге, вы будете смеяться, о клановой преступности. Ну, естественно. 29 января 26 года Качак критиковал сам термин «клан», «криминал», «литит», называя его политическим боевым понятием с российской истории и предупреждая против коллективной криминализации людей по фамилии. Но вообще, сама по себе позиция, она вполне себе легитимна, и она присутствует в немецкой дискуссии. Спор идет о том, позволяет ли понятие «клановая преступность» точнее описывать, ну, определенные криминальные сети или, наоборот, стигматизирует большие семьи. Ну, собственно, вот так Делинки начали свой путь в берлинский парламент. Но после публикации переписки Качак объявил, что отходит от парламентской работы. Ну, а партия признала, что дело нельзя закрыть одной фразой о случайном посетителе. Ну, и, собственно, идет еще, не будем забывать, параллельный скандал, антисемитский. Делинки пытаются откреститься, господи, слово-то какое, всеми правдами и неправдами от подозрений в антисемитизме, но, видите, мало им показалось клана Рэма. Еще и Ибрагим, палестинский активист, функционер Народного фронта освобождения Палестины, который включен Евросоюзом, в том числе и Германией, в список террористических организаций. Ну, собственно, Делинки напоминают прежние высказывания и участие в мероприятиях Ибрагима и Ибрагима. И на одной фотографии с этим Ибрагимом оказался кто? Все тот же самый депутат Качак. Ну, он сказал, что в этот вечер были сделаны сотни фотографий, он вообще ничего не помнит. Но этот эпизод наложился на очень давний конфликт внутри берлинской Делинки, конечно, вокруг Израиля и антисемитизма. Но в партии уже были такие внутренние споры, выходы заметных членов партии. И после выборов Ираль подчеркивает, что выступают за защиту еврейской жизни и что антисемитизм для нее неприемлем. Ну, посмотрим. Ну, с точки зрения политической коммуникации, конечно, Делинкис столкнулись сразу с двумя разными рисками. Ну, первый вопрос, конечно, о дистанции между избранными политиками и средой, которая полиция, с которой Делинкис собирается бороться в первую очередь, и медиа связывают с организованной преступностью. И второй, собственно, вопрос о границах допустимого сотрудничества с радикальными антиизраильскими и антисемитскими активистами. И способности вообще партии провести ясную линию между критикой политики Израиля, это ради бога, и антисемитизмом с другой стороны. Ну и теперь, конечно, есть прекрасный коалиционный эффект, который мы все наблюдаем. Теперь СПД и Грюнен требуют объяснений, потому что, да, Делинки нуждается в партнерах. Ну, для берлинской политики значение этой истории определяется таймингом. И мы с вами в ближайшее время узнаем, сможет ли Делинки преодолеть кризис, который у нее наступил, не успев отгреметь медными трубами в честь своей ошеломительной победы на выборах. Мы забыли об этой истории. То есть тут есть не то чтобы продолжение, а есть предыстория от этой истории. Она важная. В начале этого года, собственно, босс мафии, тот самый Иса Рема, посещал берлинский парламент по своим делам. Ну, посещал и все. Причем по приглашению депутата, левые могут выдохнуть, ЦДУ. Потому что у мафиозного клана Рема вообще удивительно горячий постоянный интерес к политике. В январе в соцсетях появилась фотография мафиозного босса в парламенте, которые вызвали тогда очень много вопросов. Иссу Рема тогда пригласил якобы депутат от партии ЦДУ Кристиан Цандер. Сам Цандер объяснил, что организация «Арабское сообщество в Германии» попросила пропуски для своих членов, чтобы им провели экскурсию по парламенту. А он не видел списка гостей и сам был в шоке, когда выяснилось, кто именно пришел на экскурсию. И вот уже тогда на сцене появился тот самый Фирас, сын Иссы, который сделал ровно то же самое, что и в истории с Фиратом Качаком. Он объявил, что политик и мафиозный босс очень близки. Мол, Цандер очень сильно дружит с папочкой, собственно, Иссой. Цандер усиленно возражал, говорил, что я никогда ничего общего не имел, ничего, я с ними борюсь. Но... Посмотрим, кто все-таки в конце-то концов взял власть в берлинском парламенте. Политики или клан Рема? Да. Тем временем осужденные преступники, уже осужденные, названные преступниками по суду, в Берлине не смогли отправиться в тюрьму. Сидят бедные и горюют безо всякой тюрьмы, потому что у прокуратуры закончились специальные желтые конверты. Письмецо в конверте «Погоди, не рви». Нет, и рвать-то оказалось нечего, потому что берлинская прокуратура несколько недель не могла отправлять осужденным предписание о явке в тюрьму для отбытия наказания, пишет Берлинер Цайтунг. Потому что у прокуратуры кончились желтые конверты. Ну, кончились и кончились. Ну, что теперь делать-то? Не посылать же в обычных. Именно в таких конвертах госучреждения суды в Германии отправляют документы. Ну, наверняка многие сталкивались. Исковые заявления, повестки в суд, судебное решение, приказы о взыскании задолженности. И почтальон, который доставляет письмо именно в желтом конверте, должен заполнить двухстраничное подтверждение вручения, которое, собственно, приобщается к материалам дела об исполнении наказания. И вот в прошлом году Министерство юстиции ФРГ изменили внешний вид формуляров и конвертов. Там появилось одно дополнительное поле для одной галочки. Как мы с вами понимаем, жители Берлина – это катастрофа. Старые конверты можно было использовать до 31 июля 26 года, а потом уже все. Но, естественно, не хватило галочек, конвертов и так далее. У госучреждения было 16 месяцев, чтобы заказать новые бланки, новые конверты. Ну, забыли. Представитель Генпрокуратуры Берлина Алан Бауэр сообщил, что формуляры ведомство заказало вовремя, но желтые конверты то ли забыло, сказал, временный дефицит. Закупка новых конвертов задержалась, поскольку из-за высокого спроса со стороны других ведомств на желтые конверты, ну, я не знаю, видимо, продовольственным магазинам там, или ДМ понадобились желтые конверты, не знаю, возникли проблемы с поставками. Ну и таким образом вот, осужденные, которые должны были начать отбывать свой срок, остались на свободе. Статистика неотправленных предписаний не велась. Поэтому неизвестно, отправились или не отправились преступники в тюрьму, но сотрудники прокуратуры жалуются, что конвертов все еще недостаточно. Но тем временем в Германии продолжают, как вы знаете, практически каждый день находить то дроны, которые залетают в аэропорт Берлин-Бранденбург, то еще какие-нибудь взрывные устройства. Вот в Саксонии, например, нашли 9 самодельных взрывных устройств вблизи высоковольтных линий электропередач, электроподстанции Грауштайн. Все устройства обезвредили. Полиция проводит, конечно, расследование. Всего в этом районе около высоковольтных линий было обнаружено за месяц 21 взрывное устройство. И считается, что они предназначались для атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ну, а тем временем в Берлине произошла самая большая утечка секретных данных в истории ФРГ. С чем можно Берлин в очередной раз поздравить. Хакерская группа Фусида взяла на себя ответственность за взлом берлинской администрации. Сначала они требовали выкуп у берлинской администрации. 2 миллиона евро выкупа в виде биткоинов. Ну, естественно, берлинская мэрия платить отказалась. Ну, и стало понятно очень быстро, что был это не блеф. Шантаж был настоящий. Как и обещали, хакеры разместили в Даркнете 5,3 терабайта чувствительной информации. 1,5 миллиона файлов. Все очень серьезно. Это информация военного значения, в частности, планы по защите особо охраняемых объектов в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Среди этих объектов электростанции, хранилище топлива и немецкий парламент, Бундестаг. Могут ли эти планы быть развернуты в другую сторону, не для защиты, там, а для нападения, пока не очень понятно. Но утекли данные о том, кто именно несет личную ответственность за защиту объектов, в каком режиме они охраняются и расписание обхода сторожей по периметру. Еще появились чувствительные данные, личные данные сотрудников администрации, их личные телефонные номера на случай ЧП и информация об их здоровье, ну, даже об инвалидности, ну, и какие-то пикантные вещи. Ну, Берлинский сенат предупреждает затронутых сотрудников, что с ними могут выйти на контакты хакеры, и призывают не поддаваться панике. Ну да, конечно, сами не поддавайтесь. Но в Берлинском парламенте стали говорить, что эта утечка по масштабу угрозы безопасности превосходит все похожие инциденты за все время существования ФРГ. Ну а эксперты прямо называют виновных. Специалист по защите критической инфраструктуры Мануэль Аттук говорит, что земля Берлин проявила грубую халатность и намеренно не соблюдала требования по защите секретной информации. И в этой связи действительно можно подумать, действительно ли рано озвученное мэром, ну, собственно, уходящим Вагнером, решение не платить хакерам. Но пока каждый думает эту мысль, конечно, про себя. А я так думаю, что... Вот я приехала в Берлин 10 лет назад, и была тоже на экскурсии в Берлинском парламенте, и специалист по компьютерной безопасности тогда жаловался, что, вы знаете, вот только что были вскрыты файлы, утекло очень много данных, и оказывается, что у наших сотрудников, у многих были пароли 1, 2, 3, 4, 5. Или дата рождения, год рождения. Ну, естественно, да. Или свое имя, там, и имя жены. Ну, и это было 10 лет назад. Годы идут, не меняется в Берлинском парламенте. Ничего. Тем временем в Германии началось расследование против охранника лагеря военнопленных. Естественно, речь идет о Второй мировой войне. Подозреваемому 105 лет. Еще раз, 105. Его подозревают в пособничестве в убийствах. Ведет расследование прокуратура Дортмунда. И речь идет о бывшем охраннике лагеря для военнопленных в Зене. Это земля Северный Рейн-Вестфалия. И расследование инициировано Центральным ведомством по расследованию преступлений национал-социалиста в Людвигсбурге. Изначально это ведомство передает прокуратуре Дортмунда два предварительных расследования против нескольких бывших охранников лагеря для военнопленных. Однако из двух обвиняемых один все-таки умер тем временем. Ну, еще бы сколько лет прошло. Первый прокурор и замруководитель ведомства, которого зовут Михаил Отте, собственно, в Людвигсбурге, заявил: охраннику лагеря для военнопленных Зене, дело которого находится на рассмотрении прокуратуры Дортмунда, 105 лет. Значит, в чем он обвиняется? В пособничестве многочисленных убийствах посредством его охранной деятельности в Зене, в лагере для военнопленных в 20 километрах от Билефельда, десятки тысяч заключенных страдали от голода, болезни, издевательств и ужасных санитарных условий, и их принуждали к труду. Через лагерь прошли более 300 тысяч военнопленных, число погибших составило около 70 тысяч человек. Причем заключенными были в основном советские военнопленные. Но в лагере содержались также французские, польские, сербские, итальянские и бельгийские солдаты. 105-летний охранник, похоже, один из самых пожилых обвиняемых в истории немецкой юстиции. До этого это был рекорд 100-летний, был охранник, тоже охранник лагеря для военнопленных в Хемере. И расследование в отношении него, 100-летнего, еще продолжается. Но убийство или пособничество убийству в Германии не имеет срока давности. Я напомню, что в декабре 22 года завершился на сегодняшний день последний процесс против нацистских пособников. И закончился он осуждением бывшей секретарши концлагеря Штутхоф. Ей было 97 лет. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно за пособничество убийству в 10 505 случаях. Ну, а также за пособничество в покушении на убийство. Ну, давайте перейдем к более... Хотя нет, давайте останемся в этой теме, а потом перейдем к более легеньким. В Бранденбурге расследуют появление огромной надписи «Arbeit macht frei» на вокзале. В городе Калау неизвестно нанесли на стену пешеходного тоннеля, собственно, железнодорожного вокзала, 8-метровую надпись «Труд освобождает». Собственно, это лозунг известный. Нацисты размещали его у входа во многие концлагеря, в том числе Аушвиц, Дахау и Заксенхаузен. Полиция зафиксировала следы и стену закрасили. Ущерб несколько тысяч евро, но главное же не в этом. И расследование ведет подразделение государственной безопасности. Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование после обнаружения частей беспилотника неподалеку от военного аэродрома Вунсторф в Нижней Саксонии. Дрон нашли недалеко от озера Штайнхундермер, после чего полиция начала прочесывать местность. И недалеко, как выяснилось, находится военная база Вунсторф. А это главный пункт дислокации немецких военно-транспортных самолетов. А-400М. Ну, найденный аппарат ровно того же типа, который нашли раньше, как вы знаете, в Лейпциге. Про это уже много чего было в августе. Следы взрывчатки в дроне то находили, то не находили. Сейчас вроде пока все-таки нет. Следствие, конечно, изучает возможные связи одного из дронов и нескольких подозреваемых с российской военной разведкой. Давайте останемся в летательных аппаратах, но тему давайте сменим. В Берлинском аэропорту, в нашем прекрасном Берлин-Бранденбург, Пассажир, 22-летний гражданин Эстонии, жестоко избил сотрудника наземной службы после того, как ему отказали в посадке на рейс Air Baltic в Таллин. Ну, был пьян в хлам. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина несколько минут бьет сотрудника, в том числе после того, как тот падает на пол. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. На самом деле у него тяжелое ранение. Пассажиры пытались вмешаться, и в итоге одному из них пришлось схватить нападавшего сзади. Его держали несколько человек. 3,5 минуты длилось нападение. Сотрудники безопасности аэропорта подошли только на 4-й минуте. Ну, собственно, инцидент связан с тем, что сотрудник аэропорта отказался в хлам пьяного пассажира пускать на самолет. Ну, а, собственно, сотрудника пришлось срочно прооперировать, а эстонца арестовали сначала по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, а потом дело переквалифицировали на покушение на убийство. Давайте что-нибудь повеселее я вам расскажу. Хотя, конечно, что тут веселого-то? На самом деле, ничего веселого. Но про юбки. В соцсетях нашли десятки тысяч скрытых видео из-под юбок посетительниц Октоберфеста. Ну, собственно, на встречу Октоберфесту вам рассказываю. Съемки проходили на аттракционе Тойфельсрад. Собственно, пишет Süddeutsche Zeitung. Только на платформах Meta удалось найти 32 тысячи таких роликов из-под юбок. Еще 1000 опубликовано и на YouTube, и на ТикТоке. И некоторые аккаунты собирают более 100 тысяч подписчиков и предлагают платную подписку на контент. Масштаб проблемы обнаружил исследователь высшей школы Ной Ульма Беньямин Шульц, который и проанализировал публикации в соцсетях. В Мета заявили, что такие видео нарушают правила платформы, должны удаляться после обнаружения. Однако почему-то не удаляются. Я напомню, что в Германии скрытая съемка интимных частей тела или нижнего белья без согласия человека, уж тем более распространение таких записей может наказываться штрафом или лишением свободы до 2 лет. А Октоберфест в Мюнхене уже начался вовсю. Новости безработицы. В Германии сотрудника центра занятости осудили за попытки выманить деньги у получателей пособий. И теперь он сам получает пособие. Дело было в городе Ремшайд. Бывший сотрудник, но уже бывший. Тогда он был не бывший. Сотрудник местного центра занятости по имени Али, фамилия его не называется, приговорен к штрафу в размере 3000 евро за 2 попытки мошенничества. В прошлом году он требовал деньги от получателей пособий, обещая помочь им с выплатами, то есть входил в долю, попросту говоря. В одном случае он попросил 1130 евро, мне нравятся такие некруглые суммы, 1130 евро у женщины, которая обратилась за помощью с заявлением на оплату электричества и газа. А в другом случае он предложил за 1500 евро, тоже женщине, сохранить ей выплаты социальные, несмотря на то, что ее муж открыл собственный киоск. А она записала разговор на телефон и сообщила о нем руководству центра занятости. Ну, сначала мужчину обвинили во взятках с целью получения выгоды, однако суд пришел к выводу, самое гуманное, что суд в мире, что сотрудник бюро по трудоустройству сам не мог принимать решение о выплатах, поэтому это было мошенничество. Приговор пока не вступил в силу, но он уволен и тут же начал получать пособие по безработице в своем собственном центре, где он только что работал. Хочется еще, на самом деле, поговорить о важном таком деле, ужесточении наказания для исламистов. Это после трагедии на Прайде в Берлине. Собственно, правительство Германии подготовило ответ на этот теракт. Министр внутренних дел и юстиции, соответственно, Александр Добринт и Штефани Хубих, представили план из 10 пунктов по ужесточению мер против исламизма после трагедии на берлинском Кристофер-стрит-дей. Исламистов предлагают контролировать с помощью электронных браслетов. Ну, власти хотят ужесточить наказание за распространение пропаганды террористической группировки ИГИЛ и создать отдельную статью за сбор денег для террористических организаций. Мне кажется, вообще давно пора. Но если учесть, например, победу Делинки, которая вообще собирается сократить полицию, особенно с разведывательными функциями, ну, не знаю, как у них это получится. Ну, отдельный пункт такой всегерманской инициативы касается нападения с ножами. За особо опасные атаки, при которых возникает, соответственно, угроза жизни, предлагается ввести минимальный срок, внимание, в 1 год лишения свободы. Еще раз, речь идет об ужесточении. Ужесточении. Вот 1 год – это ужесточение. Я напомню, что поводом стал теракт 25 июля. Исламист Абдул Балут, его до этого приговорили как раз к 1 году и 10 месяцам по делу подготовки тяжкого преступления против государства и связях с ИГИЛ. Еще раз, 1 год, 10 месяцев. Однако суд назначил так называемую предварительную отсрочку исполнения наказания, и он совершенно спокойно гулял на свободе. А немецкая прокуратура тем временем прекратила расследование в отношении полицейских, которые его застрелили. Вот нападал, полицейские его застрелили. 21 год было Абдуле Балуту, и полицейских не будут привлекать к ответственности. Я напомню, что спустя сутки полиция обнаружила его после теракта в одном из садовых домиков в Шпандау. И когда полицейские открыли дверь, он набросился на них с ножом. И полицейские расценили ситуацию как смертельно опасную для своего коллеги и открыли огонь. 3 пули попали в нападавшего. Ну и теперь полицейские, я думаю, совершенно справедливо освобождены от ответственности. Но вернемся к нашим драгоценным русским шпионам. Что-то сегодня еще ни одного не было. Ну, давайте вернемся к старым шпионам, о которых мы вам рассказывали. А рассказывали мы, конечно, про красотку Илону Винер. Ей предъявили обвинение. Ей грозит 10 лет тюрьмы. Ее расследование, ее дело, собственно, подошло к концу. И Федеральная прокуратура Германии уже в окончательной редакции предъявила ей обвинение. Я напомню, что она пиар-специалистка с двойным гражданством, немецким и украинским. И обвинение касается агентурной деятельности в интересах разведки России. А суд будет проходить в Берлине. Широкий резонанс, имеет дело, я думаю, что суд в Мобите, я думаю, не вместит всех желающих послушать это дело. Следователь обвиняет ее в том, что она собирала информацию для российского главного разведывательного управления и налаживала контакты в политических кругах и кругах, связанных с безопасностью. И она подобралась удивительно близко к центрам власти в Германии. Ну, симпатичная, интересная женщина, умненькая, со свободным немецким, конечно. Есть даже знаменитая фотография на германо-украинском форуме в декабре прошлого года. Ей удалось оказаться, она даже на фотографии была вот за плечом канцлера Фридриха Мерца, президента Украины Владимира Зеленского. Прямо сразу за ними, как будто бы она близкий человек одного из них или обоих сразу. По данным следствия, Илона не позднее октября 23 года уже работала на сотрудника российской спецслужбы при посольстве в Берлине. Информировала его о мероприятиях высокого уровня и обеспечивала ему доступ к важным встречам, чтобы он тот сам мог завязать знакомства в политических кругах. Еще она крутила романы, судя по всему, с сотрудником Министерства обороны, добывала информацию о немецкой военной промышленности. У нее был пропуск, свой собственный пропуск в Бундестаг, и она посещала мероприятия министерств, посольских организаций, политических организаций. В частности, есть фотографии, где можно ее увидеть на крыше Министерства иностранных дел. А кем она была? Она называла себя председательницей Федерального объединения бинациональных обществ. Официально это объединение выступает за международные обмены, взаимопонимание между народами. В общем, за все хорошее против всего плохого. По словам эксперта по терроризму и безопасности Петера Ноймана из Королевского колледжа Лондона, это идеальное прикрытие для шпионской деятельности. Название объединения звучит безобидно, при этом открывает доступ к лицам, принимающим решения. Но теперь Илона предстанет перед судом. А чем в это время занят суд в Германии? А суд Германии, федеральный суд, финансовый суд, правда, федеральный финансовый суд Германии постановил, пристегните ремни, облагать налогом продажу зубного золота из крематориев. Постановление. Доходы крематориев от продажи оставшихся после кремации металлов подлежат налогообложению. Речь идет, в частности, о зубном золоте, украшениях и медицинских протезах. А поводом стало дело одного из муниципальных крематориев. Город продавал металлические остатки перерабатывающей компании, а вырученные средства направлял на отдельный счет для благотворительных и социальных проектов. И, казалось бы, кому это мешало? Но нет. Налоговая служба сочла эти поступления обычными доходами предприятия и потребовала уплаты налогов. Город решение оспорил, но суд встал на сторону, естественно, налогового ведомства. Судьи подчеркнули, что назначение денег значения не имеет. Если металл образуется в ходе работы крематория, затем продается,

вообще, зачем он сбежал. Ему оставалось сидеть меньше 3 лет. Причем, больше того, его регулярно отпускали в отпуск на свободу и на выходные. После побега Хольц в соцсетях делал вид, что находится в Москве, и писал о том, что икра здесь очень вкусная. 36 лет даровитому миллионеру. И вот он вернулся, возвращается сейчас в Германию, после того, как он не вернулся в берлинскую тюрьму Хайдринг. Ему разрешили погулять на выходные, потому что в заключении находится еще уже 6 лет, и поэтому были разрешены некоторые вольности. И он просто пропал, не вернулся назад в тюрьму. Раньше возвращался, а потом не вернулся. Очень любопытна его история. Он 90-го года рождения, и он происходит из севернемецкой старой такой семьи, бизнес-семьи. И патриархом семьи был его дед. У него был крупный строительный бизнес. И Хендрика воспитывали как маленького принца. Ну, такой только в прусском духе. И дед его учил маршировать все время времен Первой мировой войны с настоящей винтовкой. И еще ребенком он стал заядлым охотником. О, Господи, свою первую лису он убил в 8 лет, чем страшно гордился. А когда Хенрику исполнилось 12 лет, дед умер. И кредиторы растащили строительный бизнес деда и вообще все состояние по кусочкам. И семья была вынуждена покинуть и дом, и виллу с бассейном. И Хенрик в 12 лет поклялся отомстить кредиторам, спасти, выкупить семейную фирму и стать миллиардером, что у него, в общем-то, почти получилось. Ему было 20 лет, когда он начал свой бизнес. Всегда шикарно одетый, сидел на заднем сиденье автомобиля с шофером, и он нашел для себя идеальный бизнес – строительство парков ветряных электростанций в немецкой провинции. Хольт договаривался с владельцами полей и муниципалитетами и готовил для международных энергетических компаний выгодные пакеты. Сразу такой пакетный был у него комплексный бизнес. Земля с разрешением строительства ветряков и благословением местных политиков. Ну, дорогого стоит, да. Конечно, пакеты разлетались, как горячие пирожки. И к тому времени ветряки, конечно, испортили пейзажи в немецкой промышленности, и строить их было сложно. Мы это знаем из-за протестов местного населения. А Хольт, казалось бы, умел договариваться с самыми упрямыми землевладельцами и самыми суровыми обитателями земель. В чем состояла мошенническая схема? Она была проста, как чебурек. Хольт создавал информационное мероприятие для региональных землевладельцев в каком-нибудь хорошем местном ресторане. Поил их, кормил за свой счет и для порядка как бы собирал подписи, что вот вы тут были и меня выслушали. Ну, что, ну, подписывали, конечно. А потом использовал эти подписи для фиктивных документов о передаче земли под ветряные электростанции. Простой очень бизнес. С этими бумажками он шел к инвесторам и получал от них миллионы на строительство парков ветряков. И строить, естественно, он ничего не собирался. Над бизнесом работала вся семья Хольтов, которую следователи называют словом «клан». Помните, мы начали с клана Рема, а заканчиваем кланом Хольтов. В 2020 году, когда телефоны Хольта уже прослушивались полиции, Хольт выступил спонсором Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. И сидел за круглым столом рядом с президентом Азербайджана и еврокомиссаром по энергетике. Как вам такое? И немецкие следователи едва не прекратили расследование. Ведь не может быть, что такие люди были обычными мошенниками. Ну, конечно, нет. Они даже съездили по адресу фирмы Хольта, чтобы убедиться, что это всего-навсего одна маленькая комнатка в промзоне с почтовым адресом, который был прикреплен на жвачку. А в это время сам Хольт кормил шикарными ужинами в шикарных ресторанах депутатов Бундестага, статс-секретаря по экономике и посла Зимбабве, потому что, планируя побег из Германии, он заказал всей семье диппаспорта именно Зимбабве. Ну и, конечно, обычно такие люди сгорают на последней сделке, так и получилось. Вот в 2020 году Хольт планировал провести последнюю сделку перед тем, как навсегда покинуть Германию и продать разом.

0: Ветряной парк в 290 генераторов за 1 миллиард 800 миллионов евро. И в этот момент он ненадолго вернулся в Берлин, где его и арестовали. Как вы думаете, где? Естественно, в отеле «Адлон», в его самом любимом номере «Бранденбургер Тор» «Делюкс Сьют» за 8 тысяч евро за ночь. Еще раз, 8 тысяч евро за ночь. Хольту дали 8 лет и 8 месяцев. И большую часть этого срока он как раз уже и отсидел. Кстати сказать, в первые месяцы в заключении он провел кастинг среди знакомых женщин и выбрал ту, которая была готова в него больше всех вложить. И он на ней женился. Женился в тюрьме, стал отцом, но в свою новую жизнь в Дубае он не взял ни свою жену, ни дочку. Но теперь его поймали, и его снова ждет тюрьма. За сим, я надеюсь, вы поставите лайк этому видео. Если вы слушаете меня в машине, вы улыбнетесь, а потом посмотрите, какая у меня красивая брошка, сережки, но это уже в Ютьюбе. И все-таки поставите лайк. Большое вам спасибо. Мы увидимся и услышимся с вами уже очень скоро. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

платежная карта и Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Мой огромный дом был маленьким домиком. Желтые цветы с этажей подоконников. Горькие пьяницы, птицы и дворники. И на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость. Осколки склеились, старое вспомнилось.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Вы

еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Здравствуйте. Сегодня я хочу ставить вам совсем новые группы. И, может быть, слушая музыку сегодняшнего дня, мы сможем понять, что же такое происходит в мире. И начнем мы сегодня с альтернативной английской группы Trio The Mob Happy из самого северного города Британии Ньюкасл-апон-Тайн, основанного еще римским императором Адрианом во втором веке нашей эры. Итак, The Mob Happy.

вот еще одна британская группа Get Down Services, которую ее поклонники называют лучшей группой Британии. В ней вообще два человека. Джош и Бен. Джош говорит: «Мы начали группу во время ковида. Поначалу это был просто обмен записями. Бен жил в Манчестере, я в Бристоле. И поначалу мы просто делали дома записи и посылали друг другу. Просто для удовольствия. А потом подумали, мы же можем выпустить это как альбом группы. А когда альбом появился, нам предложили сыграть это живьем. И мы решили, ну а чего бы не попробовать? А потом еще и еще, и все произошло как-то само по себе. Мы никогда не думали ни о стратегии, ни о бизнесе. Мы просто делали то, что хотели». В итоге они стали так популярны, что сыграли на фестивале Гластонбери и продолжают играть. Итак, Get Down Services –

А вот теперь «Саири» – группа нового фолка. Пишут, что они фантастические музыканты, и в ДНК-структуре их песен древнейшие баллады, как будто их песни, написанные вчера, уже прожили долгие и насыщенные жизни. «Саири».

джултаги – корейское искусство ходьбы по канату, сопровождаемое музыкой и пением. Оно появилось более 2000 лет тому назад и до сих пор остается настолько популярным, что входит в список важнейших нематериальных культурных свойств Южной Кореи под номером 58. Что они выделывают на канате, как танцуют там и прыгают, ни в сказке сказать, ни пером описать. А оркестр и певцы поддерживают их с земли. Легендарным мастером джултаги был Ли Нал Чи, живший в конце 19 века. В честь него и была названа группа Ли Нал Чи, южнокорейская поп-группа, играющая в стиле пансори. Это рассказ под музыку, обычно исполняемый певцом и ударником. В Ли Нал Чи поют две девушки и два молодых человека, выпускники факультета народной музыки Сеульского национального университета. И музыка группы Ли Нал Чи в отчетах считается очень даже секси.

А вот Нейт Эмос, известный также под названием «This is Lorelei». Он родился на горе в Вермонте, а теперь живет в Чикаго. Он написал сотни песен, совершенно не думая о том, что с ними делать. По счастью, благодарное человечество услышало их и воздало ему должное. Хотя, напомню вам легенду, Лорелей – это не просто так. Она была прекрасной девой-сиреной, сидящей на высокой скале на берегу Рейна, и эта дева зачаровывала своим пением проплывающих мимо рыбаков и корабельщиков, увлекая их на гибель в водовороте. Генри Кейн даже написал у ней стихотворение, ставшее народной песней. Так что вот вам Лорелай.

Курио, Курио – это два человека. Уроженка Бразилии Луиза Монтейро, живущая ныне в Австрии. Она, собственно, пишет песни и поет. И Дастин Браун из Германии. Он играет и продюсирует. Луиза говорит: «Я пишу и пою эти песни, чтобы избавиться от ощущения лишенности корней». И группа назвалась так в честь бразильской певчей птицы. А как поется в старинной народной песне: «Курио, курио, крылышками бяк, бяк, бяк». Так что вот вам бяк, бяк, бяк. Курио.

теперь Silverspun Pickups, инди-группа из Лос-Анджелеса. Зарождение группы произошло, когда Брайан Оберт и Ники Монингер летели по школьному обмену в Кембридж, и Брайан обратил внимание, что сидящий через проход от него Ники таскает алкоголь с тележки стюардессы. Этот прискорбный факт послужил началом прочной дружбы. А через 6 лет, в 2000 году, они основали группу и записали с тех пор уже 7 альбомов. Вот как полезно бывает иногда летать на самолете.

Эллур, она же Элла Меган Макнамара, девушка из Йоркшира. Отец ее основатель рок-группы Embrace, мать учительница. И в детстве Эллур хотела быть и тем, и другим. Напомню, что жители Йоркшира известны тем, что, несмотря на любые условности, всегда режут правду матку прямо в лицо. Что, собственно, естественно для края, который жители его называют личной страной Бога. Им свойственна прямота, практичность, юмор, упорство, верность. Они заботятся о попавших в беду, и их не впечатляют ни статус, ни претензии. Отголоски всего этого можно услышать в музыке Эллур. Она говорит, писать музыку – это как секретное место, куда я прихожу, чтобы узнать о тайных местах самой себя.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже

0: вместе смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал с

0: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Вечер, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И мы уже, кажется, поймали настоящий осенний вайб, так что этот выпуск обещает быть немного меланхоличным, но без танцевальных новинок тоже не обойдется.
0: Синестезия.
1: Ну и начинаем с долгожданной новинки прошлой недели, фита группы «Сироткины» казахстанского артиста Молданазар. Трек называется «Исимде Бары». Название переводится как «Я все помню». Изначально песня была написана как сольная композиция. Ее первые живые демо-версии музыкант показывал еще в 2018 году. Представь себе, Вик, уже 8 лет прошло. В основе песни лежат смирение с прошлым, принятие жизненных перипетий и счастье, и горе, и неизбежности времени, которое невозможно обмануть.
2: История коллаборации, которую мы сейчас включим в эфире, тесно связана с культовой казахстанской музыкальной платформой OU. Проект регулярно объединяет артистов из разных стран, и сам Сергей Сироткин не раз признавался в интервью в любви к казахстанской сцене. И меланхоличный и глубокий инди-рок Сироткина здесь идеально совпал по духу с синти-поп-ностальгией Молданазара. Впервые их совместная версия песни прозвучала на лайвах и спецпроектах OU осенью 2025 года. И сочетание казахского текста здесь в исполнении Галамажана и фирменной воздушной музыкальной текстуры Сироткина вызвало огромный отклик у фанатов, с которым мы абсолютно согласны, потому что сочетание очень крутое. Но из-за юридических и студийных вопросов официальная версия песни дорабатывалась и вышла вот только сейчас. Так что готовьтесь к погружению в эту космическую атмосферу. Лично мы в нее уже влюбились.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлин».

0: программа «Синестезия», и мы продолжаем путешествие по новинкам прошлой недели. Следом у нас Игнатий Вентуров с песней «Мало моды». Надеемся, все модники Берлина прямо сейчас на связи с нами.
1: И, кстати, Вик, эта песня уже завирусилась в ТикТок. Пользователи начали снимать под нее ролики, подражая мощной гламурной ауре самого Игнатия. Слушатели в комментариях шутили, что даже дома моды слишком много, а саму строчку «Мало моды» превратили в личный девиз. Радуемся за бесконечный прайм Игната и скорее включаем вам этот хит.

0: Синестезия. Программа «Синестезия» продолжается, и сейчас, Вик, немножечко заземлимся и вспомним наши корни, как я это называю. Предлагаю прямо сейчас послушать немного классики. На очереди у нас Алла Пугачева с песней «Как тревожен этот путь».
1: Кстати, трек был написан в 1980 году во время трудной поездки на машине из Ленинграда в Москву, во время сильной метели и пурги. Музыку написала сама Примадонна, а слова – поэт Илья Резник. И мы, конечно, ни в коем случае не ускоряем приближение зимы, но каждый раз, слушая эту песню, я переношусь куда-то в детство и дальние поездки в машине с родителями. Такой вот у нее вайб, действительно. Хотя сейчас он может смело ассоциироваться и с течением жизни в целом.
0: Я эту песню люблю слушать, знаешь, на пересадках в аэропорту. Мне кажется, она прямо идеально подходит под стать.
1: Когда боишься потеряться.
0: Да, когда боишься потеряться и не успеть на свою пересадку, потому что остается очень мало времени. Ну что, давайте слушать прямо сейчас Алла Пугачева «Как тревожен этот путь».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы переходим к нуарному поп-гранжу и дуэту «Убель» с песней «Буря». Пока мировые критики бьются в попытках определить единый жанр их музыки, группу качает от сурового минимала в стиле электрогранж до нежных акустических баллад и обратно.
2: И, кстати, Вик, песня «Буря» вошла в альбом «Лидокаин», выпущенный еще в 2022 году. Если изначально трек был личным высказыванием о переживании жизненного кризиса, то вскоре он стал таким, знаешь, больше похожим на нечто гораздо более общее, и что мы все переживаем в определенных этапах наших жизнях.
1: Да, для меня он тоже звучит как какая-то коллективная история, знаешь, про принятие неизбежного и вот в моменте, когда самое худшее уже случилось, и от этого напряжения вдруг становится легче, вот как бы противоречиво это ни звучало.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Дальше мы переходим к совместной работе группы Park Squares and Alleys и Луни Анна. Трек называется «Мертвый сезон». Был выпущен в 2020 году. И, кстати, это был первый русскоязычный релиз для Park Squares and Alleys. По словам вокалиста Сергея Хавро, трек изначально задумывался на английском, но на момент демки Луни Анна прислала ему свои наброски по тексту, и, далее цитата, получилось очень круто.
1: Кстати, артисты задумывались о фите еще сильно раньше, чем вышел «Мертвый сезон», еще за полтора года до него, когда Луни Анна выпустила первый альбом. Но, как мне кажется, эта песня реально дождалась своего момента, потому что получилась очень уютная и светлая инди-история, которая мгновенно переносит меня в какие-то беззаботные деньки 2020 года. Как оказалось, они были беззаботными.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: анестезия.
1: Парк Скверс энд Эллис и Луни Анна прямо сейчас отыграли в эфире программы «Синестезия». И, к слову, Сергей Хавро приходил к нам в гости еще в первом сезоне. Выпуск интервью вы можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну, а мы продолжаем. И дальше у нас на очереди что, Вик?
2: Я подумала, что раз уж у нас и вправду получается такой лиричный выпуск, впрочем, как и нередко в нашей программе, предлагаю следом послушать Земфиру с песней «Не отпускай» из альбома «Прости меня, моя любовь» 2000 года. Трек был написан в Уфе еще до релиза первой пластинки, и Земфира упоминала, что это одна из самых ранних песен, сочиненных после знакового трека «Снег». Но в первый альбом эта песня так и не попала, потому что возникли сложности с поиском нужного звучания. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, у этой песни существовало 18 разных вариантов аранжировок, прежде чем музыканты пришли к финальному варианту.
1: Ну, это прям реально удивляет. А еще Земфира, кстати, признавалась, что на создание образов песни отчасти повлияли ее детские воспоминания о кумире. Американском певце и актере Дени Риде, уход из жизни которого в свое время сильно поразил певицу. Что ж, я думаю, что это одна из тех песен, с которой у каждого найдутся свои личные ассоциации. Но мне кажется, как и всегда бывает в нашем трек-листе, обязательно большинство песен под стать всем нам. Так что на этом предлагаю в данную композицию и погрузиться.

0: анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше у нас на очереди Soft Blade с треком «После нас» из альбома «Softik 2». К слову, мы слушали вместе с Soft Blade этот альбом, и запись эфира вы снова можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Но еще плюсом ко всему есть видеоверсия, так что на YouTube предпочтительнее заходите и прямо сейчас делайте громче.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Soft Blade с треком «После нас» отыграла в программе «Синестезия», а сейчас мы будем знакомить вас с творчеством украинской певицы Жанны Шаталовой, которая выступает под псевдонимом «Жанулька». И ее треком «Забита голова» о попытках забыть бывшего партнера, конечно же.
2: А, кстати, сама Жанна получила большую волну популярности еще 6 лет тому назад благодаря песне «Кис-кис, кис-кис, я котик, ты котик». Да-да, это была она и остается такой.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, а сейчас движемся к творчеству певицы Эллы и ее новой песни «Смелей». Сейчас будем погружаться в атмосферу первой любви и взросления.

0: следующие композиции, которые значат у нас в плейлисте.
1: А на очереди у нас группа «Рубеж веков» с песней «Не стой». Только недавно начала открывать для себя их творчество, и вот с каждой неделей погружаюсь в него все сильнее. И если говорить про эту песню, для меня она оказалась очень поддерживающей, особенно в моменты, когда кажется, что внутренняя опора внезапно куда-то пропала, и вокруг абсолютно неподконтрольный хаос.
0: Для меня она, кстати, еще и про ценность близких, которые остаются рядом, особенно вот в такие моменты, как ты сейчас описала, Вик. И в целом соглашусь, что песня и вправду, несмотря на меланхоличные вайпы и поднятые экзистенциальные темы, почему-то очень успокаивает.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше мы переходим к группе «Трити». Сейчас включим для вас их песню «Рикошет», которая, кстати, одно время часто мелькала тоже в рилсах. Еще одна работа о попытках убежать от воспоминаний и связи с некогда близким человеком.
2: И очень пронзительная, на самом деле. Нередко слушаю ее в наушниках, просто идя по городу, хотя вроде сейчас не переживаю никаких драм, но этот надрывной вокал и меланхоличная атмосфера почему-то очень цепляют.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы готовы переходить к группе «Шорт Пари» и их песне «Золото 2». Я, честно говоря, до сих пор не могу до конца осознать смерть Николая Комягина, но при этом, как ни парадоксально, слушая песни группы, я совсем не цепляюсь за эту мысль. «Золото 2» — это, пожалуй, одна из моих самых любимых песен в дискографии группы, и она же закольцовывает альбом «Яблонный сад» и переосмысляет мотивы песни «Золото», которая звучит в его начале. Этот альбом я искренне рекомендую послушать как единую картину, прям трек за треком, всем, кто этого еще ни разу не делал. А сегодня знакомим вас с ним с конца и передаем привет и слова поддержки всем, кому она сейчас нужна.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. И следом у нас на очереди сразу два трека группы Beautiful Boys. Начнем с песни «Миллионы огней», в которой лично я нахожу очень много городского романтизма. Под осенний Берлин — это то, что надо.
2: Знаешь, Саш, у нас в программе нередко звучат песни о проживании и расставании. А это, на мой взгляд, к нему только готовит. Знаешь, это чувство, когда вам еще хорошо вместе, но вдруг вы понимаете, что и это однажды может закончиться. И в этот момент хочется отдать любимому человеку как можно больше тепла и воспоминаний о ваших совместных моментах. И, наверное, поэтому «Миллионы огней» здесь ассоциируются как раз-таки с этими разными моментами совместной жизни. От вспышек страсти и радостных воспоминаний до небольших и таких болючих искр внутри, которые остаются после расставания.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Beautiful Boys, песни «Миллионы огней» отыграли в программе «Синестезия», а мы продолжаем слушать эту группу и переходим к их печальной песне. Мне кажется, она хорошо дополнит предыдущую, хотя в дискографии группы они вообще никак не связаны друг с другом.
2: Кстати, сами участники группы отмечали, что эта песня, несмотря на ее название, вовсе не безнадежный мрачный трек, а история о преодолении боли и с верой в лучшее будущее. И тут я полностью, опять же, с этим соглашусь. В треке действительно очень много ощущения, что все непременно будет хорошо. Даже если в моменте кажется, что это совсем не так. Так что сейчас превращаем все грозы в солнце и настраиваемся на бойкий ритм печальной песни и стараемся перестать печалиться, если вдруг вы сейчас поймали такое состояние.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Программа «Синестезия» продолжается и, к сожалению своему, заканчивается. И под конец выпуска у нас осталась группа «Курара» с их уже, наверное, легендарной песней «Курара Чибана». Вик, я все правильно сказал?
1: Да, все абсолютно верно.
0: И, кстати, в записи трека также участвовали Александр Гагарин из группы «Сансара», Катя Павлова из «Обе-две» и Антон Нефантьев. А название отсылает к Кураре Чибани, известной японской модели и обладательнице титула «Мисс Вселенная Япония» 2006 года, чей экзотический образ и имя запали авторам в душу. Вкупе с названием самой группы «Курара» получается очень даже гипнотическая связка.
1: Текст песни на самом деле тоже очень гипнотический и похож на какой-то свободный поток сознания. По словам Олега Ягодина, фронтмена группы «Курара», песня передает ощущение жизни на стыке систем, где есть яды и есть божественные травы. А реальность сурова, но при этом притягательна. Но у меня, пожалуй, сейчас не хватит слов, чтобы описать, как много параллельных чувств может вызвать этот трек. Я его очень люблю, так что не будем больше тянуть и отправляем вас, дорогие слушатели, в это 7-минутное путешествие.

0: программа «Синестезия» вот теперь точно заканчивается. Алекс и Вика были в берлинской студии. Вик, ну как тебе сегодняшний выпуск? Не слишком ли грустно?
1: Мне кажется, очень по-осеннему. А тебе?
0: Так необычно, зайка.
1: Как необычно, зайка. Вы бы знали, сколько раз эту фразу мы произнесли здесь, пока играли треки просто между собой. Но вот такое сегодня настроение.
0: Это правда. Ну а записи предыдущих выпусков ищите на сайте радио «Голос Берлина», а также в телеграм-канале, который называется «Синестезия FM». Ну а мы с вами прощаемся. Алекс и Вика, «Синестезия», радио «Голос Берлина». Услышимся ровно через неделю. Ну и не забывайте слушать нас по субботам в 8:00 в повторе. Вроде все важное сказал.
1: Всем пока.
2: Синестезия на радио «Голос Берлина». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя вы...

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: сердце бьет до дрожи. Эй, красивая, любимая моя.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.